0: Сыро. В воздухе гробом пахнет. Полгода для меня гробом пахло. Эй, Чудра! Ты почему ушел из табора?
1: Орома Джан Андро Небос. Кона памятил о фильме Савоса Спаламенде. Пале Романи Води, Пало Романо Дживипен. Оками Бен Машкаре Рада, Эданило Скричай, Эдра Барни. Улуйко Зобар, Романо Чор, Барикано Чаво. Хини Ек Машкаро Парамиса, Саве Никана Намерена. Эмил Лотеано Кергиаскара Филмос Антроберш Ек Эзерос Эняшел Эфтавардеш Тепанч.

0: Košiky! Vološniky! Nedelné jánce!
1: Господи, благодарствую. Береги мою грешную душу.